0: спасение душ наших, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В мире всего мира, в благостоянии святых Божьих церквей, соединений всех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Во святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим ходящих вонь, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О Бога, храни мне стране нашей, властях и воинстве ея, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Святе обители сей, граде сем, всяком граде, стране, верою живущих в них, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О благо растворений воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирные, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Благословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу,

0: Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Господи.

0: всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Святый Господи!
2: Яко Твоя держава, и Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

мудрость вон мем прикимен глашистый. Господь воцарися в лев.

0: премудрость,
1: чисел чтение,
0: помним.
1: Рече Господь Моисею, собери ми 70 мужей от старец Израилевых, их же ты сам веси, яко сии суть старцы людей и книжники их, и приведеши их все.

положу на них и пособствую с тобою стремление людей, и не поводишь их ты един. И собра Моисей 70 мужей от старец людей, и постави их охрест сеней, и сниди Господь во облаце и глаголу Моисею, и взят от духа и же в нем, и положи на 70 мужей старец, а якоже почи дух на них, и прорекоша встану, и к тому не приложиша, и осташа два мужа встану, имя единому Елдад, и имя второму Модад, и почи на них дух, и сии беша от написанных, и не придоша в сень, и пророчествоша встану, и притек юноша возвести Моисею и рече ему, Елдад и Модад пророчествует встану, и отвещав и

Так углаголит Господь, чадо Сионова, радуйтесь и веселитесь о Господе Бозе вашем, яко даде вам брашно в правду, и одождит вам дождь ранний и поздний, яко же прежде, и наполнится гумно пшеницы, и излиются точилия вина и елея, и вдам вам вместо лет их же поедоша прузи и гусеницы и ржа и хрустове, сила моя великая, и уже послах на вы, и снесте ядущие, и насытитеся, и похвалите имя Господа Бога вашего, и же сотвори свыше чудеса, и не постыдятся люди мои век, и разумейте, яко посреди Израиля аз есть, и аз Господь Бог ваш, и несть иного разве мне, и не постыдятся к тому люди мои век, и будет посих изнею от духа моего на всякую плоть, и прорекут сынови ваши, и чери ваша, и старцы ваши.

0: И дам чудеса на небеси горе, и знамения на земли низу. Кровь и огни, курение дыма, солнце приложится во тьму и луна в кровь. Прежде пришествия дня Господня великого и страшного, и будет всяк и жеащий призовет имя Господне спасется.
1: Премудрость.
0: Пророчество Иезекииля.

язык, и соберу вы от всех язык странных, и веду вас в землю вашу, и окроплю на вы чистую воду, и очиститесь от всех нечистот ваших, и от всех идол ваших, и очищу вы, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и отыму сердце каменное от плоти вашей, и дам вам сердце плотяное, и дух мой дам вас, и сотворю, да в оправданиях моих ходите, и судьбы моя сохраните, и сотворите, и вселитесь в землю,

добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих от Тебе великие и богатые милости.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею
1: благодатью. Господи, помилуй.
0: Вечера всего совершенно, свято, мирно и безгрешно у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Ангела мирно, верно, наставника, хранителя души, телес нашего Господа.
1: Подай, Господи.
0: Прощение, оставление грехов и прегрешений нашего Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим и мира, мирови у Господа просим.
1: Подай, Господи.
0: Прочее время живота нашего в мире, покаяние скончать,

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко благо человека любит Бог, еси тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при.

Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Посети мир Твой милостью и щедротами возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ны милости Твоя богатые. Молитвами всепречистая Владычице нашей Богородице и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего креста, предстательствуй честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Претечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, ижево святых отец наших, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святой обители сия, святаго священномученика Илариона, архиепископа Верейского, и всех новомучеников и исповедников Церкви Русские, преподобномученика Корнилия игумена Псково-Печерского чудотворца, преподобные матери нашей Марии Египетские и преподобные Ефросинии Московские, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, священномучеников Лукиана епископа Максиана пресвитера, Иулиана диакона, Маркелины Сатурнина, благоверного царевича Дмитрия Углического, преподобномученика Киприана, священномученика Михаила пресвитера, мучеников Лукилиана, Клавдия Ипатия, Павла Дионисия, мученицы Павлы Девы, их же и память ныне и всех святых. Молим Тебя, многомилостивый Господи, услыши нас грешных, молящихся Тебе, и по

Еще молимся, еже сохранитеся святей обители сей, граду сему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенников и междоусобной брани, а еже милостиву и благоветливу быть и благому человеку, любимому Богу нашему, отвратите всякий гнев на недвижимый, и избавите от належащего и праведного своего причинья,

Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли и сущих море далече, и милостив буди, Владыка, грехах наших, и помилуйны, милостив буди, человек любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: Славы наша, Господи, ве преклоним.
1: Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей, Богородицы и Пресна Дева Марии, силою честного и животворящего креста, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостолов, ежего святых отец наших и вселенских, великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, ежего святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, ежего святых отец наших, святителя Михаила, первого митрополита Киевского, святителя Киприана, митрополита Киевского и всея Руси, основателя святые обители сия, первосвятителей московских и всея Руси, Петра, Алексея, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена и Тихона, митрополитов московских, Филарета, Иннокентия и Макария, святых славных и добропорядочных мучеников, новомучеников и исповедников церкви русские, Владимира, митрополита Киевского, Вениамина, митрополита Петроградского, Петра, митрополита Крутицкого, Кирилла, митрополита Казанского, святаго священномученика Лариона, архиепископа Верейского, Луки, исповедника архиепископа Крымского, и Афанасия, исповедника епископа Ковровского, святых царственных старстотерпцев, преподобно мучениц великие княгини Елисаветы, инокини Варвары, преподобных и богоносных отец наших, Сергия игумена Радонежского, Серафима Саровского, и преподобных отец старцев Оптинских, всех святых Твоих, благоприятно сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас, и мир Твой, и спаси душу нашу, яко благо человека любец.

0: Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы, оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа,

Господи Иисусе Христе, Боже наш, благослови и пять хлебов и пять тысяч насытивай, сам благослови и хлебы сия, пшеницу вино и лей, и умножи сия во святе обители сии, в граде сем и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верное освяти, яко Ты се благословляя свящая всяческая, Христе Боже наш, и Тебе славу высылаем, с обезначальным Твоим Отцем, и все святым и благим, уже утворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступай.

Учащее злая мне глаголоху суетная, и льстивным весь день поучахуся, аз же яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих, и бых яко человек не слышай, и не имы во устех своих обличения, яко на тя, Господи, уповах ты услышишь, и Господи, Боже мой, яко рех да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижатеся ногам моим, намя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем,

меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего. Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю возжада Тебе душа моя, коль множится и Тебе плоть моя, в земле пусти и непроходней, и безводней, так во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, устне мои похвалите Тя, так о благословлю Тя в животе моем, а имени Твоем воздержу руцы мои. Яко от тука и масти да исполнится душа моя, и устнам радости восхвалит Тя уста моя, аще поминах Тя на посте.

Мне же прият десница Твоя, Ти же в своей скаша душу мою, внидут в преисподние земли, предадятся в руки оружия, части лисовым будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишеся уста глаголющих неправедная, на утренних поучахся в тя, яко был еси помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся. Прельпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя.

Господни, возвах и внощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых с нисходящими в ров, бых яко человек без помощи в мертвых свободь, яко я звени спящие в гробе, к же не помянул еси к тому, идти от руки Твоей я треновенье быша, положиша мя в рове преисподнем, в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от мене, положиша мя мерзость себе, предан бых и не исхождах, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздех Тебе руцы мои, еда мертвыми творишь и чудеса, или врачеве воскресят и исповедятся Тебе, еда повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, еда познана будут во тьме чудеса Твоя, и правда Твоя в земли забвений, и аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предварит Тя, вскою, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь и лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудех от юности моя, вознежися, смирихся изнемогох, на мне приидоша гневе Твои, устрашение Твое возмутишь имя, обыдошами ковода весь день, одержавшими вкупе, удалил еси от меня друга и искреннего, и знаемых моих от страстей, Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в нощи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благих желание Твое, обновиться, як орле юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисеове, сыновом Израилевым, хотение Своя, щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли, утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоца от запад, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыны, ущедри Господь боящихся Его, яко той позна создание наше, поминуя коперсти смы, человек, яко трава дни Его, яко цвет сельный, так и отцветет, яко дух пройде в нем и не будет, и не познает к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творите я. Господь на небеси уготова престол Свой, и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильней крепостью, творящие Слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычествия Его. Благослови, душе моя, Господа, на всяком месте владычествия Его. Благослови, душе моя, Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши мя в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобою всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть в землю живот мой, посадил мя есть в темных, яко мертвое века, и уны во мне дух мой, во мне смятеся сердце мое, поминух дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоею поучахся, воздех Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши мя, Господи, исчезе дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподобляйся нисходящим в ров, слыша, ну сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах,
Скажи мне, Господи, путь, вонь же пойду, я как к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моей, Господи, к Тебе прибегов. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты иси Бог мой. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живиши мя. Правдою Твоею изведеши от печали душу мою. И милостью Твоею потребиши враги моя. И погубиши вся стужающая души моей. Яко раб Твой есим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Услыши мя, Господи, в правде Твоей, и не вниди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит мя на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Всем храме, всем с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь Господу, помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: О, Богохранимой стране нашей, властях и воинах.

0: сейчас духов изобилие плодов земных и времени к мирно Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, Господи.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предавший.

как и подобает Тебе, всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Речи Господь Господеве моему, сиди отзыснуй мене, донде же положу враги Твоя подножие ног Твоих. Жезл силы посреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родихтя. Кляться Господи не раскается, Ты, Иерей, вовек почину Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил Иси в день гнева Своего цари, судит во языцах, исполнит падения, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пиет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим, в совете правых и сонме, верия тела Господня, изыскана во всех ворях Его, исповедание великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинный суд, верны все заповеди Его, утвержденный век века, сотворены во истине и правоте, избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой, свято и страшно имя Его, начало премудрости страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Возсия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж, щедрее дая, устроит словеса своя на суде Его, яко век век не подвижется, в память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится, готово сердце Его уповать на Господа, утвердися сердце Его, не убоится, донде же возрит на враги Своя, расточи даде убогим, правда Его пребывает во век века, рог Его вознесется в славе, грешник узрит и прогневается, зубы Своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет, слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

веки веков. Аминь. Хвалите, отрецы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвально имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его. Кто, яко Господь Бог наш, на высоких живый и на смиренные презирает, на небеси и на земли, воздвизая от земли нища и от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князей людей своих, вселяя неплодови в дом, матерь о чадях веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковле из людей варвар, бысть Иудея святыни Его, Израиль область Его, море види и побежи, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко овни, и холмы яко агнцы овчии. Что ти есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратился еси вспять, горы яко взыграстися яко овни, и холмы яко агнцы овчии. От лица Господня подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори, идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих. Уста ему ты не возглаголют, очи ему ты не узрят, уши ему ты не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нозе имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим, подобни им да будут творящие я, и все надеющиеся на ня, дом Израилев упова на Господа, помощник и защититель им есть, дом Аарон упова на Господа, помощник и защититель им есть. Боящиеся Господа, уповаши на Господа, помощник и защититель им есть. Господь, повинувны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими. Да приложит Господь на вы и на сыны ваша, благословение вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же дадеса новым человеческим. Не мертвые восхвалят Тебя, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертная, беды адова обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. Храняй, младенцы Господь, смирихся и спасемя. Обратися, душе моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъя душа моя от смерти, очи мои от срез, и нозе мое от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну.

0: веки веков. Аминь. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех в иступлении моем, всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, азраб Твой, азраб Твой и сын рабыни Твоей я, растерзалась и уза моя, Тебе пожару жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворях Дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Хворите Господа все языцы, похворите Его все людие, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедайтеся Господи века благ, яко век милость Его, да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыши меня в пространство. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеетесь на Господа, нежели надеетесь на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все языцы обыдоши меня, и именем Господним противрягся им. Обышедши обыдоши меня, и именем Господним противрягся им. Обыдоши меня, яко пчелы сот, и разгорешися, яко огонь в тернии, и именем Господним противрягся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият меня. Крепость моя и пение мое Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в селениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесемя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду и повем дела Господня, наказуя наказами Господь, смерти же не предадемя, отверзите мне врата правды, вшед вня исповемся Господеви, сия врата Господня праведней внидут вня, исповемся Тебе, яко услышал Мейси, и был еси мне во спасение. Камень Его же небрегоже зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дома Господня. Бог Господь, явися нам, составите праздник во очищающих дорог алтаревых. Бог мой еси Ты, и исповемся Тебе, Бог мой еси Ты, и вознесу Тя, и исповемся Тебе, яко услышал Мейси, и былося мне во спасение, и исповедайтеся Господеви, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже!
1: Паки, миром Господу помолимся.
2: Господи, помилуй!
1: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
2: Господи, помилуй!
1: Пресвятую, пречистую, прелагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святые помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христову предадим.
2: Тебе, Господи!
3: Яко Твоя держава и Твои есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
4: Источник пришед на землю, во огненной реке разделяйся мысленно, апостолы рошаши просвещая, и бысть им облако рошая огни, просвещая тех и дождя и пламень, ими же мы прияхом благодать, огнем же и водою, свет прииди утешитель и мир посвяти.

0: Ти помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
2: Благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.
3: По восстании Христе же от гроба и же к высоте небесной божественном вознесении, боговицам славу Твою не спасал неси, щедрее Духа правого обновив учеником, тем же, как гусь мусикийская, всем уяснился божественным ренцалом тайно, спаси глашение и смотрение Твое.

Яко святый си Боже нашего святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Сущу позди в день той, воедину от субботы дверям затворенным, и где же бяху ученицы Его собрани, страха ради иудейского, прииди Иисуса ста посреди и глагола им, мир вам, и серек показаем руцы и нози и ребра своя, возрадовавшиеся же ученицы, видевши Господа, рече же им Иисус паки, мир вам, як уже послами Отец, и аз посылаю вы, и сей рек дуну и глагола им, примите Дух Свят, им же отпустите грехи, отпустятся им, им же держите, держаться».

Милостью щедротыми, человеколюбием единородного Сына Твоего, с Ним же благословен Еси, со пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Делом, якоже древле учеником обещал Иси, утешителя духа по славе Христе, воссиял Иси миру свет человеколюбче.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Законом древле проповеданное и пророки, исполнися божественного бо духа днесь всем верным благодать изрияся.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Рекоша чистая и честная уста, разлучения вам не будет, о друзи, азбо на отчем вышнем престоле соседя, излию духа, воссияйте желающим благодать независную.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Предел пришедшее истиннейшее слово тихообразно совершает сердце, дело бо скончав, возвесели други, дыханием нужным и огненными языки, подав Духа Христос, якоже обещася.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Божественного Духа, нашедшая сила, разделившийся древле глаз, зле согласившихся, воедино приличие божественне совокупи, ведением Троицы вразумляюще верное, в ней же утвердихомся.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, непостижимо есть Богоначальнейшая, вети Ебо изъяви бескнижная, рыбари премудрая, заушающая словом и от глубокие ночи, изымающие люди бесчисленные, блистанием Духа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, бяше исходен от нерождена света, всесильный сияющий свет, Его же Сыном отеческие власти, ныне являясь расленное зарение, огненный глаз в Сионе языком.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Паки и паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми

0: яко ты еси Бог наш, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь. Спаса врачителей и радости исполнишеся, и дерзновение прияше прежде боящиеся, яко Дух Святый дни свыше сниди на дом ученический, иная глаголаше к людям, языце бо рассеешися, видим яко огни, и сих не опали, но паче у России.
2: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Спасы врачители, радости исполнишися, и дерзновение прияше прежде боящиеся, яко Дух Святый днесь свыше сниди на дом ученический, и иная глаголыше к людям, языце бо рассеешися, видими яко огонь, и сих не опари, но паче о России.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, во пророцы глаголовы и законом проповеданы, первые несовершенны, Бог истинный утешитель, слово служителям и свидетелям познавается днесь.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, знамение Божества носяй, апостолам в огне дух разделися, и странными языки являшися, яко отеческая божественная сила грядущая есть, самоповелительная.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, баню божественную паки бытия словом растворив, сожженное естество, дождоточишими струю, однетленно прободенного Твоего ребра, о Божий Слове, запечатлея теплотою Духа.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, преклоняют вся утешителю колена, сыну же отчу, отцу страстленному, в лицах бо видишь тригубых существо истинное, неприкосновенное, безретное, единое, восия бо свет, благодать Духа.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, да исполнится все богоначальнейшим, и лица служителей три светлого существа, по чистеству бо совершает, яко благодетель, и огне светит Христос во спасение, всюда я благодать Духа.
1: Славу Отцу и Сыну и Святому Духу.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, нашедшая сила дни сия, Дух благий, Дух премудрости Божия, Дух от Отца исходяй, и Сына верным нам являя подателен, в них же вселяется естеством святыни, в ней зиждится.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, якоже благовори самовластно, необладанный исходит Дух от Отца, умудряя в языцах апостолы, печатрея живоносное слово, Отче сильное, сообразное, Его же спас рече.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, да исцелит уба смыслы от греха и все устрояши апостолов, Бог Слово Всеначальное, Пречистый Дом, в Нем же единомощного же и существенного ныне вселяется Духа Свет.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, от Духа Твоего на плоть всякую, яко же реклыси, богатно излиялыси, исполнишеся всяческое Твоего ведения, Господи, яко из Отца Сын нетленно родился иси, и Дух нераздельный изыди.
1: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, истинный нам правый во утробах вечного, приимшим Дух да обновиши Отче исходный и всесовокупленно вещества ненавистного палительный скверн, кало же смыслов чистительный вседержителю.
0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, желательное достояние апостолам, сионянам, чающим Твоего пришествия, познание Дух, очерожденок Слово, речь жестокую языческих ласкатель, скоро показав, огнедохновенно утверждаеши.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
0: и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Поки, поки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами все друг друга, и весь живот наш Христову предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Ты выси Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

о палящей древле огненной колеснице ревнитель, и огнедухновенный, радуйся на сим, еже ныне воссиявшее духновение свыше апостолом являвшее, от него же осветившийся, Троицу всем сказав,

Законно естеств, кроме странные слышащиеся учеников, единому богласу гласяща духа благодатию, различне оглашахуся людие, примена и языки божественные величия, троицы вечные.

пейте подобаше естественно жизненную траковицу, идти на бовочреве скры слово, таящееся недугающего человеческого естества, и же в десных странах ныне сидяй, отчих, посла благодать.

елицем вдохну боготочная благодать, светящаяся, блистающая, изменяемый странным изменением благорепнейшим, равносильствующая, несекомую, уведевшая премудрость, тресветлое существо славим.

0: Отвратим миром Господу, помолимся.
1: Господи,
0: помилуй. Вступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи,
0: помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
2: Яко Тебя хвалится сил небесные, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вне всего совершенно, свято, мирно и безгрешно

0: Наставника, хранителя души телес наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: прощение и оставление грехов и прегрешений наших у Господа просим.
1: Подай, Господи,
0: добрых и полезных душам.

видений огненных язык ниспослава Пресвятаго Духа на святые свои ученики апостола Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.

Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспита мя. Душу мою обрати, настави мя на стези правды имени ради своего. Аще бы пойду посреди сине смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палец твоя там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость Твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не кляться лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. То есть сей царь славы, Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадеми, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя, Господи, ве воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися в слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во грехах родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть яковча грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися, огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирись от тебя печалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастия страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца сопресносущной Сыне и собезначальны, премноги ради благости в последние дни в плоти оболкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневок бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал еси мя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бо рекл еси человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Всего себе повинув греху и злостям поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаевая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо имени человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира и немощи человеческие.

но грешные на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоем. Якуда чистым сведением совести моей я святынь Твоих часть приемля, соединюсь святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, нежеда немощен буду душею же и телом, вот еже недостойны тем причащайтесь. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пустый палца есть, и не имаше во мне место достойно, неже главу подклоните. Но якоже с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И якоже восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесные моей души, и воскверненное мое тело в нити. И якоже ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренные моей души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась се подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся Тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возмушался се скверных и я уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих возмушайся сквернших он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих и нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела, во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действа, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, приложение божественное Твоя благодати и Твоего царствия присвоение. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы, Свят Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И буди ми помощник и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Едини чистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рощая Тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть, умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сие десным Отца сидением почты, с подобием причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите.
Снитим утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твои ученики соделывы, приятели, щи мне покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усрести Тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословлю и воспеваю Тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божий, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести, приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Вижь, Господи, смирение мое, и оставя все грехи мои. Вижь, яко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие моя. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство,

Любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище был всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей благости. И несть грех, побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный царю, не злобиве Господи, удиви на мне грешной милости Твоя, покажи благости Твоей силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающийся прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерней и словом, и делом, и похотью безнесною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много бы согреших и осквернихся, и опечалях духа Твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеяшися, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тебя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть почина греха, и несть мне достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не есть числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы их тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит меня всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть мне спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди мне спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнится душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и держу умножится грех, преизобилует благодать Твоя, и восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презримая вся в ведении и неведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты, боюсь, Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь, во мне пребывает и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания, лукавого деяния, и действо дьявольского мысли не во где всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе, во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, в ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной, прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголать, я же хощу, Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголати. Согреши их, паче блудницы, и я же увиди, где обитаешь, мир окупивший,
прийде дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринулось и пришедшее от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыми слезами моими, очистими ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь из трупы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще несодеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащусь и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пияй чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убосей пребывает, в нем же и аз есть. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог причащаяся и благотворящая благодати. Не убо есть мне един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятия мне, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обред мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего многое долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники. Общники Божества Твоего соделывая независтно, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошая мне опально, яко же уба купина древлени опальни горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешения моя, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое и пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавых моих помышлений. Яко Твое есть Царство,

Несмь доволен, владыка Господи, да внидеши под кров души моей, но понеже хочешь и ты, яко человека любец, жить во мне, дерзая, приступай. Повелеваешь, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внидеши со человека любим, як уже еси. Внидеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, яко сие сотвориши, небо блудница со слезами пришедших к тебе отгнал еси, ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному и непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно росшая Тя, Пречистая и Преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня осужденно причаститесь о пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзими утробы человека любя Твоего, и прими имя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба, края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшее, разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими меня, яко же оное, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно росшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешные спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиша мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные днесь, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоем. Боготворящую кровь ужаснися, человече, зря, огнь бо есть недостойное попаляй, божественное тело и обожает мя и питает, обожает дух, ум же питает странно. Усладил меня любовью Христе, и изменил меня божественным Твоим рачением, но попали огнем невещественным грехи моя, и насытитеся, еже в Тебе наслаждение сподоби, далеко я возвеличаю блаже два пришествия Твоя. Во светлостях святых Твоих, как во в ниду недостойный,
аще буди рзнуса в нити в чертог, одеждами обличает яко несть брачную, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей я, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быти, но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его, Господи, упование и спасение моему.